литнаорарпунак тингуумаллхан назвагалуку куяавикарлуку таллаакан асерлунитсаалиллхин куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру таарлуку икааюкхлута литнаорат лиқураалхкаат тингууманнаупут

унаага канлитнаарах бит литнаарлхка уппитаарлуку апитэнгхуувтлу литнаарувик каяагаарулуку икааюкхлу таталлиикут микэлнгуут кликкугаалхкаат питклуку